0: поддержка.
1: Нормально.
2: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: The Adresso Radio Show.
4: With Junior Jack.
3: Every Saturday from 10 p.m.
4: Only on Dance Anthems Radio.